0: Dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza, ma se era tua era di qualcuno, di te, che non sei più forma ma essenza. Dicono che la poesia al suo culmine magnifica il tutto in fuga. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi. Così meglio intendo il tuo lungo viaggio, imprigionata tra le bende e i gessi. Eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa.
1: Ай, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом, шал